0: полностью, и память именно лево снова схватает.
1: Опомнитаюсь, опомнитаюсь, опомнитаюсь, ты нечь. Опомнитаюсь, опомнитаюсь, опомнитаюсь.